следующем дую на Гагарин Суточню. Ведущим театром свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.